0: слово, а попу дай ми слово. Как-то вовка вас упадат. Читачево рады слова, або слухачево рады на слова. Я меню, хоть си рачо книгу возьмете, або тлапрайте, я си слухо книгу за мной, дюш сэм доволю, або ниже пучую, а потом си пшечитач дам. Но то маме мы теж нечто вам за ваши вуши сапского. Менуце вяцары слухары. Олья, а е ставизна, е додом диска потайна. Напшикват Олья е за своей матчери z svojine čekne džobjava, namakabe vúžice pomoc, hospodu a novú přečelku, linku a z nej poda sa Olja na dodomde.
1: Bubojna, kravočilje.
2: O nie, som tola prajva, zo vostaneme radšo doma.
3: Spodilne zvuky. Štú tam je?
1: Pomajčena.
3: Što se? Pokaž se!
2: Linka, tu šeri! Zbišne, čekneme!
4: No, možeme rastiť tu. Aby mač, ja to ja celne utraju.
3: Ladaj taj tola, ponepšinu bliže. To sú převidne džiči. Jí se bojíč netřebáme. Študáš če? A če odla se nám pokazat če?
0: Kajke to jsou, kajke duchy, kí z té holce ve rozpadané kýži nadej švoj a kak so stavizna skončí, to slyšíte ve sluchari Olja a je stavizna. Na našej internetovej stroně například, abo tež ve našej app MDR Serbia a ve audiotéce ARD Sounds. Šúče tam můžete se ju tež deles čanič a sobu dodovolá zač, abo prostě na zároče sedeč a sluchač. Bědlk na sedomě.

0: космичен обонапу. Вашим ещем же со ту выбудешь и не пали его вулки воин би. Вот им я катка дженцера, но ты еще раз поведала, и на ждерье зое шитко нимо зое воин сашане. А за можем со вопрочетеш на помоцны скутки воньове вобора, а так далее полицию спущеч за вопроче на добро люди потом дживая. Ну, а деш потом поладаме, как со то потом вотмива, что там шо требаш, менюцы, пши хашеню, кейту, пошо то е экстремна личба, су требали 50 литров воды на меншину, 50 литров, на пшикват, енош, забыху там моли завод хашеч, ну, а я потом шитке логистиске вецы координовач, докова вокова люди застарач, то шон не е то найлохше, а то я яра вобдживам, как то потом цели чисту хею сджержа, де смим то такле сформулувач, а потом с ясным вучком а ясными мозами со шитко координуе. Вулки комплимент, джесач менчину понапо восемих. Построветуеш шиткім вогньовым воборам а воборницам, а ти шиткім коциш совото старая, джесач понапо восемих.
1: Do you ever feel like you're living in a broken record? And all of your thoughts are spinning on repeat.